смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняя за тобой по поднебесью, я месяц выпустил. Досадно, право.

0: водка. Ты для нас находка. Погуляем в эту ночь. Я гулять с тобой не прочь.
1: Да я разве ведьма?
0: А то как же, разве нет?
1: А почем ты знаешь?
0: Много всяких есть примет.

Северная, где был Китежград, там пусто все. Где же град теперь, княгинюшка? Бежим, голубушка! Если б не Китежград,

0: Гришка Отрепьев. А тебе!
1: Все молчат, что ты брешешь? Армянин объелся.
0: За правду, братцы!
1: Вот!

елочку случайно заглянул. Ох, что увидел я, боярин, бледный, холодным потом обливаясь, дрожа всем телом, несчастно бормоча какие-то

0: Чур шептал.
1: Чур, чур.
0: Чур, дитя.
1: Чур,
0: же, царь, царь.
2: Господи.
3: Чур, дитя. Чур, чур. Кто говорит убийца? Убийцы нет. Жив, жив, малютка. А что из кого зал?

Я спрашиваю, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты...

еще. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите, простите.

0: Скажите, как найти мне светлейшего?
1: Я сам к нему балкон
2: свей, говорится, детки.
0: Балконской. Очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Васькин.
1: Вы к светлейшему по делу?
0: Я

это ужасно просто и гадко. Пьер Безухов, только бы не о ней. А вот как...

0: сражение.
1: Война должна быть перенесена в пространство.
2: О, да.
1: О, да.
0: Вот послушай-ка немецких генералов.
2: Только в том, чтобы ослабить врага, то, конечно, нельзя принимать во внимание потерю частных лиц.
1: О, да.
2: О, да.
1: Перенесть в пространство.

0: Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень, и что я еще не ясно вижу на моей шахматной доске. Ступайте!
1: Опять смотрит на дьявольский огонь.
2: Храбрей, храбрей, мальчик! На кого ремесло солдата?
0: Каликур, мерчье!

0: Не с невыгодной позиции. Или отойти за Москву. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение.
1: Приняв сражение пред Москвою, невозможно уклониться.